Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.

0: Валерь.
1: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Магомедова Жай, директор ресторана «Минеральные воды». Я здесь работаю, потому что мне нравится атмосфера. Здесь всегда, неважно какой ресторан, я работала и в другом ресторане, то есть в «Минеральных водах» я недавно здесь работаю. Но где бы ни было, здесь всегда дружная атмосфера. Атмосфера семьи, я бы даже сказала. Очень теплые отношения между сотрудниками. Вот, наверное, это то, что меня привлекло здесь.
1: Ростикс. Всегда заботится.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работал, выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.
0: Радио большой команды

And brown eyes. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Жаркий сезон, горячие хиты.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджи Галариси Викторовна. Огромное им спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: «Ростикс» — командная работа — это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, и следующее сообщение пришло к нам из Красноярска, из ресторана «Ростик с Калина». Привет всем на территории Красноярска, и прошу поставить песню в исполнении Егора Крида. Это можно устроить, главное присоединиться к телеграм-каналу «Я в Ростикс». Там есть специальная для этого рубрика.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал. Они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану Ростикс Тандем. Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

Утром Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. В целом, наш ресторан в городе является не только на территории, но и в городе является самым товарооборотным рестораном. Каждые новогодние каникулы мы делаем рекорды по товарообороту.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

ордена. Хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь нет мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Да каждый

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростикс» Пушкина в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Команда «Большое сердце».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Ни один дружный коллектив не обходится без добрых дел, поэтому я с радостью веду нашу команду в таких направлениях, как донорство, помощь детским домам и приютам. Это откликается в сердцах моей команды.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень было бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кино.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Привет. Меня зовут Дмитрий Рубинштейн, я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинки в компании «Айрби Фэмили». Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач.

0: с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Rostix — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
1: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Эльвира, директор ресторана Rostix Park в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

0: me burning.
1: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся, и заранее уже готовит ее заказ.
1: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Татьяны Экель из Красноярска из ресторана «Ростикс» на Калинина. Татьяна передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в эфире «Почему?». Ну, давай так, Таня, мы приветы твои с радостью передаем, а песню любимую поставить можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Ищи сообщение в закрепе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. С

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротил» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротил» в гостином дворе. Я посетила ее в качестве гостя и сразу почувствовал ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромным «Ротил» в гостином дворе. Я посетила ее в качестве гостя и сразу почувствовал ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью и убедилась в этом, когда сама стала.

0: Я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это привет ребятам из ресторана Ростикс Июнь в Санкт-Петербурге. И привет Виктории. Передавайте привет всем, кто слушает Chicken FM. И обязательно хорошего настроения, прорывных результатов. Ребята, присоединяйтесь к нам. Пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, наша миссия Rostix – радовать вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Звучит серьезно, но на деле все начинается с простых вещей. Улыбки, командной поддержки, хорошие идеи и желание сделать чуть лучше, чем вчера. Именно из этого складываются большие результаты и крутая атмосфера. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через наш портал chicken.fm. Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение в Казань всем ресторанам этой территории. Также привет ресторану «Тандем» и Жанне. Всем, кто слушает Chicken FM, прорывных результатов и улыбчивого настроения. Только хорошего настроения желаем и мы вам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Vibe Rostix.

0: связи с командой.
1: Еще сообщение поступило. Новосибирск, Сибиряков-гвардейцев Кристина. Ребят, Анастасия, Айдана, Мадина и Тимофей, поздравляю вас с первым победным местом в Лиге Роста. Вы лучшая команда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 9 утра, а в Самаре 10.
3: Звучит сочно.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Одна из амбициозных целей для нашего ресторана была пройти рост с результатом 0-0. И после двух аудитов с одним отклонением мы успешно прошли аудит рост без отклонений и гордимся этим результатом.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в росте.

0: Чили? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростик.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Пластикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я Простикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Чикен ФМ, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Мирас Хуан. Я заместитель директора из ресторана «Косы Ена 30». Хочу рассказать про нашу команду. В моей команде делаю добрые дела. Начиная от того, что говоря гостю, какой он сегодня красивый, заканчивая сдачей крови. У меня в команде, включая меня, есть 3 человека, которые ежеквартально сдают кровь. И также бегают на благотворительных забегах.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

сложны преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Музыка в стиле Ростикс.

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит наш ресторан на позитивной ноте.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я в «Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классный получается. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Марафон посланий, адресованных лучшему директору по имени Санат, что работает в ресторане «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. К эфиру присоединяется Аделина. Она желает большого богатства и, конечно, карьерного роста. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

90-60-90. Окружили меня как звезды. Да, они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Буй-танк. Снова стреляют.

0: Команда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это сообщение от Баэла из ресторана Ростикс «Шоссе энтузиастов». Привет, передаю привет своим любимым коллегам. Вы самые лучшие, люблю вас. Уверен, это взаимно. Ребята, признавайте друг друга и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM.
1: Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на...

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу следующим сообщением. Привет, хочу передать привет Chicken FM и Ростик Сталдом, персонально Маше. Дорогой Марии, самому прекрасному во всех смыслах менеджеру и человеку, большое спасибо за то, что ты есть такая, какая ты есть. Хорошая, милая. Маша, ты наше солнце. Ребята, признавайте друг друга, пишите, ждем ваши сообщения. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, в котором особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка со вкусом.
1: В Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

I only drink when I overthink.

0: Там без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Эра Chicken FM, салют! Самое время рассказать про нашу акцию «Добрый баскет». С каждого проданного баскета Rostix перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты», который помогает подросткам из детских домов сделать первые шаги во взрослую жизнь и найти свою первую профессию. Получается, что каждый проданный баскет — это не только вкусный обед, но и настоящее доброе дело. Спасибо каждому ресторану и каждому сотруднику, который становится частью этой большой и важной истории.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров. Один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от директора ресторана «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев Татьяны. Татьяна поздравляет своих сладких булочек с победой во втором этапе Лиги Роста. Настя, Тимофей, Мадина, Айдана, ваша борьба была неистовой, но вы смогли доказать, что сибиряки лучшие. Также хочу передать привет своей команде. Горжусь всеми вами. Каждый месяц бьем рекорды. Ну что, поздравляю ресторан «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев. И, ребята, девчата, берите пример. Признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

вдребезги разбитые сердца. От тебя не верился, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль, мань, в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина пустая.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться с самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Vibe в Ростикс.

Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала place менеджером, потом продукт менеджером, и сейчас

0: Я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Вовы. Он передает привет всем ребятам, кто слушает сейчас Chicken FM. Классные продуктивные недели. И очень хотел бы Владимир услышать песню от группы «Три дня дождя». Ребята, помните, заказать песню в эфире можно через рубрику «Заказ принят». А заявки ваши мы принимаем в канале «Я в Ростикс», в Максе или в Телеграме. Удачи!
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу. Chicken.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Наверняка у каждого есть песня, которая моментально поднимает настроение. Та самая, под которую хочется улыбаться, подпевать или просто работать с хорошим вайбом. Есть такой трек у тебя? Уверен. Оставляй его в нашем телеграм-канале. Я в Ростикс. Находи в закрепе рубрику «Заказ принят». Записывай голосовое сообщение с приветом и названием композиции. Ну а дальше включай Chicken FM. Вполне возможно, совсем скоро именно твой музыкальный выбор услышит вся команда.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.
0: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Привет, меня зовут Иван, я из ресторана Central Park Курск. Хотелось бы сегодня всем пожелать хорошей смены, а также признать хочу своего директора Алексея и замдиректора Алену. Вы для меня являетесь примером, и хочется заказать песню «Алые закаты» исполнителя Лауди и моя дорогая Алиса.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

All you fine ladies in the house. Oh. What is going on?

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджеру.
1: Помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали.

0: Блохин, за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
2: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Чикен ФМ звучит сочно.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Иногда кажется, что большие результаты складываются только из сложных решений. Но на самом деле все начинается гораздо проще. Поддержал коллегу, поблагодарил за помощь, подсказал новичку и улыбнулся гостю. Вот из таких моментов рождается настоящая команда. Именно так каждый день мы реализуем нашу миссию – радовать уникальным вкусом, качеством и незабываемым сервисом.
2: Vibe Rustics.

0: «Мой наставник».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.
2: Работа, работа, работа.
0: Is Frostix.

0: Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россия» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
3: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше.
1: Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
3: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Горячие хиты.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда ты улыбаешься гостю, это не просто сервис, это маленькая победа дня. Ну а если гость ушел с крыльями, довольный и с соусом на носу, это уже выполненная миссия. Помни, качество, забота и чуткость – это не просто слова, это секретный рецепт нашего успеха. Дари гостям не только вкус, но и настроение, а коллегам – добрые слова. Передавай приветы своему супергерою, супергероине по кухне. Делай это на портале chicken.fm. Улыбка обязательно будет в комплекте.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями, а также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Max по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я просто на полную.
3: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustic и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. У тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Четкий бит. Твои.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкью компании «Айрби Фэмили». Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Яврустикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Большое сердце.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Два Руфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте и звонок от рекрутера комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день

0: подняться выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

случится что? В Москве 18:00, а в Чите...

Да, соло хорошо, но только в караоке, а в ресторане команда рулит. Когда один подает, второй жарит, третий шутит, а четвертый разруливает очередь. Вот тогда и рождается синергия. И, кстати, вместе мы достигаем большего, в том числе, когда пьем чай в перерыве. Передай пятюню своему любимке через портал chicken.fm. Передавай привет и признание, пусть знает, что без него было бы не то. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Исаева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сказано, что улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили».
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.
3: Даме он ду, та, ту, та, ту, ту, та, ту, ту, та, ту, ту, та, ту, ту.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я Бростикс. На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Росель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо. Всем пока.
2: Всем пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Vibe Rostix.

0: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся. Работа есть в Rostix.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты думал, что в Ростик столько жарят курицу, то ты еще не слушал наш подкаст. В сочном разговоре топы компании честно и с юмором отвечают на вопросы от тех, кто знает кухню изнутри, то есть от тебя. Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова – эти имена уже были в эфире. Осталось только твое ухо. Включай сочный разговор в телеге на телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Корпоративная мудрость на одной волне с тобой.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс» всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс.
2: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

conhecimento e a superação da persona.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
3: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
4: момент удовольствия.
3: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростик я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Из Саева Самара, заместитель директор, ресторан Тимирязевская. Очень комфортно, я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе, это очень интересно. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека Шлехова Екатерина Юнусова «Ада», ресторана «Ростик»

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
3: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
3: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
3: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: мой наставник.
1: Саева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Григорий ЦУ наш, очень хороший директор, помогает каждый раз. Руководители у нас очень хорошие. Настя Приходько, HR наш. Ей большое спасибо. Она приезжает, помогает, всегда с нами на связи.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Росин» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо. Всем пока.
2: Всем пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
3: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все в эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
4: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
5: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

Party.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению

0: во все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Rostix я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Rostix мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Rostix дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
1: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

Хочешь добавить в эфир больше энергии? Сделай это сам. Рубрика «Заказ принят». Это возможность поставить песню, которая вдохновляет именно тебя. Открывай телеграм-канал «Яврустикс», находи закреп и отправляй голосовуху с названием трека и добрыми словами. Слушай Чикен FM, лови момент, когда твой музыкальный вайб выйдет в эфир.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее. Менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а нам пишет Билал из ресторана «Ростик» с шоссе энтузиастов. Билал передает привет всем своим коллегам, собственно, ребятам из ресторана «Ростик» с шоссе энтузиастов на улице шоссе энтузиастов 31, строение 39. Мы ребятам тоже передаем огромный привет. И тебе, Билал, спасибо, что ты вместе с нами. Обязательно пиши еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Виктория из ресторана «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. Виктория передает привет всем своим сотрудникам и хвалит за работу. Также привет директору «Сонату», желаю много денег и быть всегда таким же веселым. И в финале сообщения благодарности веселой команде менеджеров. Я рада, что работаю с вами. Ребята, обязательно признавайте друг друга, обязательно пишите нам, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Маркет. Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Иногда самая важная специя – это отзывчивость. Кто-то подменил тебя на смене, подставил плечо, когда ты растерян, принес чай, когда ты устал. Все это – большое сердце в действии. Мы не просто делаем вкусно, мы делаем по-доброму. Искренность, доверие, забота и наш ресторан светятся тепло. Поблагодари коллегу другу с добрым сердцем на портале chicken.fm. Передавай привет, признание. Пусть у него будет два крыла и одно гигантское спасибо.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана «Сухробу Хторов». Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Я уже универсал во всех станциях умею работать. Собираюсь на менеджера сдать.
0: Chicken FM. Радио большой команды

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение от Азоды из ресторана «Ростикс Крыгина» во Владивостоке. Азода передает привет всем, кто слушает Chikin FM и желает пройти приближающийся рост. Удачи всем коллегам и себе желаю скорее похудеть. Азода, мы тоже желаем тебе удачи в этом непростом и важном деле. И, ребята, пишите чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даш, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Дай 5! Мы на одной волне. Chicken FM.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение вот от Абека. Атабек передает привет лучшему директору Санату, желает карьерного роста и как можно больше денег. Ребята, пишите, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Это место, где работа становится чуть веселее. Здесь делятся историями, шутят, показывают настоящую жизнь ресторанов и иногда попадают прямо в точку. Хочешь быть частью? Подписывайся в Телеграм или в Макси. И да, коллег тоже подтягивай. Контент лучше заходит вместе. Все ссылки уже ждут тебя на сайте chicken.fm.

0: Side effects.
1: Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Их не один или два, их очень много. Из ресторана «Карнавал Чехов» Елена Нехай. Из нашего именно ресторана менеджер смены Сапарбиева Ирина. Заместитель директора Андреева Ирина. Директор ресторана Слободского Валентина. Ну и ребята, которые уже давно работают, они тоже помогали. Они много меня подсказывали. Ну, они мои наставники, можно сказать.
1: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: на связи с командой.
1: Марафон посланий, адресованных лучшему директору по имени Санат, что работает в ресторане «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. К эфиру присоединяется Аделина. Она желает большого богатства и, конечно, карьерного роста. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Привет, меня зовут Иван. Я работаю в должности помощника-работника ресторана в ресторане Central Park в городе Курск. Я вступил в команду репортеров Chicken FM и гарантирую освещать события своего ресторана, делать классные репортажи, делиться самыми важными новостями. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше улыбок и всегда самых жарких, а главное легких смен.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Это наша ценность.
1: И спустя много лет наша жизнь

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинки в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторана.

0: истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это сообщение от Баяла из ресторана Ростикс «Шоссе энтузиастов». Привет, передаю привет своим любимым коллегам. Вы самые лучшие, люблю вас. Уверен, это взаимно. Ребята, признавайте друг друга и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.